0: control on Earth depends on humanity's cooperation and actions.
1: И вот получается так, что вот это вот, вот это наше неумение, неумение правильно жить, неумение быть всегда в позитивном состоянии, оно приводит к тому, что мы способствуем сохранению старой жизни. То есть фактически мы тормозим переход именно потому, что мы к нему плохо готовы. Переход бы произошел значительно быстрее. Мы бы уже, наверное, так сказать, были совсем в другом состоянии. А так у нас есть возможность испытать еще много всяких неприятностей.
0: All the benevolent beings in the universe are cheering for humans to break free from the enslaving system by adopting the vegan diet. It's not just about food. It's about choosing compassion and love. Together, we thank God Almighty, our loving MAPA, for sharing the solution to humankind's current problems through our most cherished Supreme Master Qinghai. We'll continue to explore prophecies by the Russian seer, Dr. Lev Klikov, in the next episode.
2: The most powerful daily prayer for any time and before meditation, which is the order from God, and Supreme Master Qinghai shares with us by His blessed grace.
3: We humbly worship, praise, thank, obey, and love God Almighty, the Most High, the Greatest, for world vegan, world peace, and our soul liberation. We thank, love, praise the only Son of God, who is the ultimate Master, for our salvation. We follow the teaching of all the saints and sages. We thank, love, and praise them who are the representatives of God for our spiritual elevation.

0: Russian visionary Dr. Lev Klykov observed that the karma is changing on Earth and the transition from negative to positive energy has been accelerating in the last decade.
1: Нужно сказать, что переход, он интересен тем, что отношение к карме, оно было очень активное с точки зрения тех сил, которые этим переходом управляют. А именно, вот где-то начиная с 2011 года и до...